0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 5 октября католическая церковь чтит память святой Фаустины, Девы. Иисус Христос избрал святую Фаустину для провозглашения величайшей тайны божественного милосердия. Явившись ей, Иисус произносит необычные слова: «Ныне я поручаю тебе нести всему человечеству мое милосердие. Не хочу наказывать страждущее человечество, но хочу исцелить его и привлечь его к моему милосердному сердцу». Тайна божественного милосердия к ближнему – это милосердие к каждому человеку, нуждающемуся в любви, независимо от того, беден он или богат, соотечественник или иностранец. Противоестественно проявлять милосердие только к тем, кто отвечает нашим меркам бедности и нищеты. Мы никогда не получим то, чего хотим, пока не будем благодарны за то, что имеем. Начнем благодарить Бога за то, что у нас уже есть, и Он даст нам то, чего нам не хватает. Обеты мои принесу Господу перед народом Его.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: В полдень 4 октября по случаю молитвы Анджелус Лев XIV размышлял над евангельской притчей о винограднике, которая раскрывает смысл миссии Христа. Посланный в мир Сын Божий был отвергнут теми, кто был призван его принять. Обращаясь к тысячам паломников на площади Святого Петра, епископ Рима отметил, что даже жестокое отвержение не сокрушает волю Бога. Напоминая слова из Псалма о камне, отвергнутом строителями и ставшем краеугольным, он подчеркнул: «Бог никогда не отвергает нашу жизнь». Господь обращает зло в избавление и помогает подняться после каждого падения. Образ виноградника из притчи Лев XIV связал с церковью, которую люди своими решениями могут как созидать, так и разрушать. В этом контексте он вспомнил святого Франциска, 800-летие смерти которого отмечается в этом году. Ассизский святой – работник, много потрудившийся в винограднике Господа, и сам Иисус просил его восстановить его церковь. Вдохновленный распятием, Франциск прежде всего построил собственную жизнь на Христе, разделяя его нищету, радость и страдания вплоть до таинственного знака стигматов. По словам папы, он восстанавливал церковь верой в Господа, исцеляя трещины раздора свидетельством братской любви. Лев XIV отметил, что духовное наследие святого Франциска продолжает плодоносить спустя 8 веков. Об этом говорит не только большая и живая францисканская семья, но и множество даров, которые его духовное наследие преподносит всему народу Божьему. Обращаясь к верующим, папа призвал вместе с молитвой о мире искренне трудиться ради согласия между народами. В конце встречи он вверил эту молитву заступничеству Пресвятой Девы Марии, духовно объединившись с участниками молебна к Богородице Святого Розария в Помпеях.
5: Доминус вобискум,
6: et cum spiritu tuo,
5: sit nomen Domini benedictum,
6: ex nunc et usque in saeculum,
5: adiutorium nostrum in nomine Domini,
6: qui feci caelum et terram.
5: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
6: Amen.

После молитвы «Анджелус» папа призвал верующих в течение октября молиться розариям о прекращении войн и установлении мира, напомнив о своем недавнем миротворческом призыве в Лурде, папа отметил, что одними из первых на него откликнулись дети. С 1 по 7 октября фонд «Помощь церкви в беде» проводит инициативу «Миллион детей молится розарием о мире и единстве на земле». От всего сердца благодарю всех мальчиков и девочек, которые во многих уголках мира присоединяются к этой молитве. Последуем их примеру, прибегая к заступничеству Девы Марии, дабы народы были избавлены от гнета войны. Особенно будем молиться о Святой Земле и о невинных жертвах насилия. В ближайшие дни в Ватикане пройдет встреча, на которую папа созвал глав восточных церквей и председателей епископских конференций со всего мира. Поводом стала 10-я годовщина апостольского увещания «Аморис Летиция». Это будет время соборного распознавания, чтобы найти конкретные шаги для сегодняшнего благовестия вместе с семьями и молодым поколением. Вверяю вашим молитвам этот труд и, прежде всего, семьи, которые с Божьей помощью являются знаком надежды и бесценным достоянием церкви и общества, — сказал папа. Говоря о торжествах по случаю 800-летия со дня смерти святого Франциска Ассизского, Лев XIV упомянул о мероприятиях, прошедших в Ассизе с участием высших государственных властей Италии. Отдельное приветствие папа адресовал радиолюбителям из Ассизи и Фолиньо, которые распространяют послание святого Франциска о мире.

0: Вечером 3 октября в Ватиканских садах Лев XIV возглавил мессу для корпуса жандармерии государства Града Ватикан по случаю литургической памяти покровителя этого военного формирования, святого архангела Михаила. Незадолго до этого 15 жандармов принесли присягу. В своей проповеди Святейший Отец размышлял над евангельским чтением и предложил обратить внимание на библейский образ виноградника. Жандармы, по его словам, призваны быть работниками в винограднике Господа. Им доверены не только здания, входы и территории, но прежде всего люди. Важнейшей чертой служения ватиканских жандармов папа назвал заботу о других, умение видеть в человеке не проблему, которую нужно решить, а личность, которую следует уважать и защищать. Евангельская притча о злых виноградарях напоминает, что полученная власть является не собственностью, а ответственностью. Она требует смирения, сдержанности, чувства долга, способности слушать и сопровождать других с равновесием, твердостью и уважением. В центре притчи находится сын хозяина виноградника, то есть Христос. Именно он, подчеркнул Лев XIV, должен оставаться в центре жизни и служения каждого жандарма. Они призваны учиться у Иисуса соединять силу с кротостью, бдительность с доверием, авторитет со смирением, а смелость с милосердием. Святейший Отец призвал жандармов хранить добрую совесть, внутренний мир и братские отношения в коллективе. Отдельно он поблагодарил семьи сотрудников за их поддержку, жертвы и тревоги, связанные с их службой. 15 новым жандармам Лев XIV пожелал быть надежными, сдержанными и верными людьми, дабы их самым прекрасным отличительным знаком было сердце, умеющее беречь.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
3: Церковь. Церковь. Церковь. Церковь.
2: Мораль.
4: Мораль.
1: Мораль.
4: Мораль.
2: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире рубрика русской службы радио Ватикана «Трудные вопросы». Нам пишут: в декрете Второго Ватиканского собора «Унитатис Рединтеграцию» очень оптимистично говорится о будущем межхристианских отношений. Сохранился ли этот оптимизм по сей день?

0: можно наблюдать, что экуменический оптимизм действительно со временем угас. Здесь слово «оптимизм» мы заключаем в кавычки, и ниже поясним, почему. В первую очередь он угасает у самих католиков. Это касается не только некоторых догматических положений, остающихся непонятными для многих собеседников по диалогу, сколько нравственных вопросов, разногласия по которым стали очевиднее по мере того, как различные церкви и общины сближаются и лучше знакомятся друг с другом. К сожалению, сегодня христиан разделяют не столько истины веры, сколько учения в области нравственности. С облегчением коммуникации и общения между христианами парадоксальным образом эти различия все больше становятся камнем преткновения для диалога. Приведем один пример. Приблизительно до начала нулевых годов особый оптимизм вызывал диалог католиков с православными, который развивался на разных уровнях, и хотя всевозможные совместные богословские симпозиумы выявляли немало до сих пор нерешенных проблем, католическое духовенство представляло своей пастве православие как ветвь христианства, практически тождественную католичеству по вероучению, постоянно подчеркивая, что прежде всего нас сближает понимание таинств. В соборном декрете особым образом подчеркивается, что восточные церкви, не находящиеся в полном общении с католической церковью, заслуживают особого уважения. Отмечается, с какой любовью они совершают литургические священнодействия, как величат Пресвятую Деву Марию, обладают истинными таинствами. Стоит выделить сильное утверждение, содержащееся в 17-м параграфе декрета Унитатис Рединтеграцию о наследии православных церквей. Сей священный собор заявляет, что все это духовное, литургическое, дисциплинарное и богословское наследие в различных его преданиях принадлежит к полноте кафоличности и апостоличности Церкви. Поэтому не так просто было поставить под сомнение эту общность православия и католичества, когда, например, западным верующим стали известны основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Тогда вдруг выяснилось, что, например, нерасторжимость брака или планирование семьи понимаются ею совсем не тождественно католическому нравственному учительству. Интересно отметить тот факт, что в первых переводах основ социальной концепции на итальянский язык, которые появились в интернете, положения, связанные с таинством брака и с использованием контрацепции, в православных публикациях на итальянском языке были опущены или сокращены. В 2000 году в одном из западных богословских журналов была опубликована статья итальянского католического автора, утверждавшего: «Сегодня разделение между католиками и православными имеет преимущественно исторический характер, и чтобы их преодолеть, необходимо написать позитивную историю, то есть воссоздать общину, которая уже едина. Поэтому в отношениях между католиками и православными крайне актуально, безотлагательно и необходимо то, что основательница движения фокаляров Клара Любич называла народным экуменизмом и экуменическим народом, а именно община, которая возрастает в убеждении, что она уже едина. В заключение своей статьи автор приводит в пример пограничные случаи, всегда существовавшие в истории, то есть людей, которые в силу тех или иных обстоятельств находятся на рубеже двух традиций, православной и католической, и которые примирили их внутри себя. Вскоре и автор этой статьи сделал шаг за грань, присоединившись к одной из православных церквей и приняв священный сан. Если бы мы узнали, изменилось ли его суждение на сегодняшний день, мы бы, наверное, еще лучше смогли ответить на вопрос об экуменическом оптимизме. Намного сложнее обстоит дело с диалогом с протестантскими церквами и общинами. Некоторые из них прошли глубокий процесс секуляризации и, по сути, стали отражением всех общественных тенденций в своих странах. Безусловно, такие явления, как рукоположение женщин, заключение однополых браков или открытая защита со стороны протестантских пастырей, аборта как свободы выбора, усложняют и переосмысливают экуменический диалог. Во времена собора, когда принимался декрет об экуменизме, по всей вероятности, никому из отцов даже в голову не приходило, что различия между нами дойдут до такой степени. Тем не менее, и это может показаться парадоксальным, с этими общинами в настоящий момент есть большее взаимодействие, чем с некоторыми восточными братьями по вере. Другой вопрос, стоит ли это называть экуменическим межконфессиональным диалогом, или же речь идет о партнерстве с общественными реалиями. К сожалению, после собора слова Иисуса «да будут все едины» не все истолковывали одинаково. Иногда попытки построить единство выражались в диалоге как таковом, когда важнее сама беседа, сама встреча, чем единение во Христе Иисусе. Когда мы сравниваем утверждение собора и реальность, мы не можем забывать, что не сам декрет об экуменизме содержал в себе этот оптимизм, который затем угас, а различные толкования и способы осуществления соборных указаний привели к тому, что мы немного сбились с пути. Соборные указания вовсе не отмечены каким-то оптимизмом, но охарактеризованы глубоким христианским реализмом, ибо, как гласит Унитатис Рединтеграцио, лишь через католическую Церковь Христову, представляющую собой всеобщее орудие спасения, можно получить всю полноту спасительных средств. Мы верим, что одному лишь собору апостолов, во главе которого стоит Петр, Господь вверил все богатство Нового Завета, чтобы создать на земле единое тело Христово, в которое надлежит полностью включиться всем, кто тем или иным образом уже принадлежит к народу Божию.
1: Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных дел. Нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути, недалеко от Царства Божия.
2: Христос воскрес! Воистину воскрес!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 5 октября. Католическая Церковь чтит память святой Фаустины, Девы. Иисус Христос избрал святую Фаустину для провозглашения величайшей тайны божественного милосердия. Явившись ей, Иисус произносит необычные слова: «Ныне я поручаю тебе нести всему человечеству мое милосердие. Не хочу наказывать страждущее человечество, но хочу исцелить его и привлечь его к моему милосердному сердцу». Тайна божественного милосердия к ближнему – это милосердие к каждому человеку, нуждающемуся в любви, независимо от того, беден он или богат, соотечественник или иностранец. Противоестественно проявлять милосердие только к тем, кто отвечает нашим меркам бедности и нищеты. Мы никогда не получим то, чего хотим, пока не будем благодарны за то, что имеем. Начнем благодарить Бога за то, что у нас уже есть, и Он даст нам то, чего нам не хватает. Обеты мои принесу Господу перед народом Его.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В полдень 4 октября по случаю молитвы Анджелус Лев XIV размышлял над евангельской притчей о винограднике, которая раскрывает смысл миссии Христа. Посланный в мир Сын Божий был отвергнут теми, кто был призван его принять. Обращаясь к тысячам паломников на площади Святого Петра, епископ Рима отметил, что даже жестокое отвержение не сокрушает волю Бога. Напоминая слова из Псалма о камне, отвергнутом строителями и ставшем краеугольным, он подчеркнул: «Бог никогда не отвергает нашу жизнь. Господь обращает зло в избавление и помогает подняться после каждого падения». Образ виноградника из притчи Лев XIV связал с церковью, которую люди своими решениями могут как созидать, так и разрушать. В этом контексте он вспомнил святого Франциска, 800-летие смерти которого отмечается в этом году. Ассизский святой – работник, много потрудившийся в винограднике Господа, и сам Иисус просил его восстановить его церковь. Вдохновленный распятием, Франциск прежде всего построил собственную жизнь на Христе, разделяя его нищету, радость и страдания вплоть до таинственного знака стигматов. По словам папы, он восстанавливал церковь верой в Господа, исцеляя трещины раздора свидетельством братской любви. Лев XIV отметил, что духовное наследие святого Франциска продолжает плодоносить спустя 8 веков. Об этом говорит не только большая и живая францисканская семья, но и множество даров, которые его духовное наследие преподносит всему народу Божьему. Обращаясь к верующим, папа призвал вместе с молитвой о мире искренне трудиться ради согласия между народами. В конце встречи он вверил эту молитву заступничеству Пресвятой Девы Марии, духовно объединившись с участниками молебна к Богородице Святого Розария в Помпеях.
4: Доминус вобискум,
5: et cum spiritu tuo,
4: sit nomen Domini benedictum,
5: et ex nunc et usque in saeculum,
4: adiutorium nostrum in nomine Domini,
5: qui feci caelum et terram.
4: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
5: Amen.

После молитвы «Анджелус» папа призвал верующих в течение октября молиться розариям о прекращении войн и установлении мира. Напомнив о своем недавнем миротворческом призыве в Лурде, папа отметил, что одними из первых на него откликнулись дети. С 1 по 7 октября фонд «Помощь церкви в беде» проводит инициативу «Миллион детей молится розариям о мире и единстве на земле». От всего сердца благодарю всех мальчиков и девочек, которые во многих уголках мира присоединяются к этой молитве. Последуем их примеру, прибегая к заступничеству Девы Марии, дабы народы были избавлены от гнета войны. Особенно будем молиться о Святой Земле и о невинных жертвах насилия. В ближайшие дни в Ватикане пройдет встреча, на которую папа созвал глав восточных церквей и председателей епископских конференций со всего мира. Поводом стала 10-я годовщина апостольского увещания «Аморис Летиция». Это будет время соборного распознавания, чтобы найти конкретные шаги для сегодняшнего благовестия вместе с семьями и молодым поколением. Вверяю вашим молитвам этот труд и, прежде всего, семьи, которые с Божьей помощью являются знаком надежды и бесценным достоянием церкви и общества, сказал папа. Говоря о торжествах по случаю 800-летия со дня смерти святого Франциска Ассизского, Лев XIV упомянул о мероприятиях, прошедших в Ассизе с участием высших государственных властей Италии. Отдельное приветствие папа адресовал радиолюбителям из Ассизи и Фолиньо, которые распространяют послание святого Франциска о мире.

0: Вечером 3 октября в Ватиканских садах Лев XIV возглавил мессу для корпуса жандармерии государства Града Ватикан по случаю литургической памяти покровителя этого военного формирования, святого архангела Михаила. Незадолго до этого 15 жандармов принесли присягу. В своей проповеди Святейший Отец размышлял над евангельским чтением и предложил обратить внимание на библейский образ виноградника. Жандармы, по его словам, призваны быть работниками в винограднике Господа. Им доверены не только здания, входы и территории, но прежде всего люди. Важнейшей чертой служения ватиканских жандармов папа назвал заботу о других, умение видеть в человеке не проблему, которую нужно решить, а личность, которую следует уважать и защищать. Евангельская притча о злых виноградарях напоминает, что полученная власть является не собственностью, а ответственностью. Она требует смирения, сдержанности, чувства долга, способности слушать и сопровождать других с равновесием, твердостью и уважением. В центре притчи находится сын хозяина виноградника, то есть Христос. Именно он, подчеркнул Лев XIV, должен оставаться в центре жизни и служения каждого жандарма. Они призваны учиться у Иисуса соединять силу с кротостью, бдительность с доверием, авторитет со смирением, а смелость с милосердием. Святейший Отец призвал жандармов хранить добрую совесть, внутренний мир и братские отношения в коллективе. Отдельно он поблагодарил семьи сотрудников за их поддержку, жертвы и тревоги, связанные с их службой. 15 новым жандармам Лев XIV пожелал быть надежными, сдержанными и верными людьми, дабы их самым прекрасным отличительным знаком было сердце, умеющее беречь.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовность.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовность.
1: Церковь.
2: Мораль.
4: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
2: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире рубрика Русской службы радио Ватикана «Трудные вопросы». Нам пишут: в декрете Второго Ватиканского собора «Унитатис Рединтеграцию» очень оптимистично говорится о будущем межхристианских отношений. Сохранился ли этот оптимизм по сей день?

можно наблюдать, что экуменический оптимизм действительно со временем угас. Здесь слово «оптимизм» мы заключаем в кавычки, и ниже поясним, почему. В первую очередь он угасает у самих католиков. Это касается не только некоторых догматических положений, остающихся непонятными для многих собеседников по диалогу, сколько нравственных вопросов, разногласия по которым стали очевиднее по мере того, как различные церкви и общины сближаются и лучше знакомятся друг с другом. К сожалению, сегодня христиан разделяют не столько истины веры, сколько учения в области нравственности. С облегчением коммуникации и общения между христианами парадоксальным образом эти различия все больше становятся камнем преткновения для диалога. Приведем один пример. Приблизительно до начала нулевых годов особый оптимизм вызывал диалог католиков с православными, который развивался на разных уровнях, и хотя всевозможные совместные богословские симпозиумы выявляли немало до сих пор нерешенных проблем, католическое духовенство представляло своей пастве православие как ветвь христианства, практически тождественную католичеству по вероучению, постоянно подчеркивая, что прежде всего нас сближает понимание таинств. В соборном декрете особым образом подчеркивается, что восточные церкви, не находящиеся в полном общении с католической церковью, заслуживают особого уважения. Отмечается, с какой любовью они совершают литургические священнодействия, как величат Пресвятую Деву Марию, обладают истинными таинствами –

0: концепции Русской Православной Церкви. Тогда вдруг выяснилось, что, например, нерасторжимость брака или планирование семьи понимаются ею совсем не тождественно католическому нравственному учительству. Интересно отметить тот факт, что в первых переводах основ социальной концепции на итальянский язык, которые появились в интернете, положения, связанные с таинством брака и с использованием контрацепции, в православных публикациях на итальянском языке были опущены или сокращены. В 2000 году в одном из западных богословских журналов была опубликована статья итальянского католического автора, утверждавшего: «Сегодня разделение между католиками и православными имеет преимущественно исторический характер, и чтобы их преодолеть, необходимо написать позитивную историю, то есть воссоздать общину, которая уже едина. Поэтому в отношениях между католиками и православными крайне актуально, безотлагательно и необходимо то, что основательница движения фокаляров Клара Любич называла народным экуменизмом и экуменическим народом, а именно община, которая возрастает в убеждении, что она уже едина. В заключение своей статьи автор приводит в пример пограничные случаи, всегда существовавшие в истории, то есть людей, которые в силу тех или иных обстоятельств находятся на рубеже двух традиций – православной и католической, и которые примирили их внутри себя. Вскоре и автор этой статьи сделал шаг за грань, присоединившись к одной из православных церквей и приняв священный сан. Если бы мы узнали, изменилось ли его суждение на сегодняшний день, мы бы, наверное, еще лучше смогли ответить на вопрос об экуменическом оптимизме. Намного сложнее обстоит дело с диалогом с протестантскими церквами и общинами. Некоторые из них прошли глубокий процесс секуляризации и, по сути, стали отражением всех общественных тенденций в своих странах. Безусловно, такие явления, как рукоположение женщин, заключение однополых браков или открытая защита со стороны протестантских пастырей аборта как свободы выбора, усложняют и переосмысливают экуменический диалог. Во времена собора, когда принимался декрет об экуменизме, по всей вероятности, никому из отцов даже в голову не приходило, что различия между нами дойдут до такой степени. Тем не менее, и это может показаться парадоксальным, с этими общинами в настоящий момент есть большее взаимодействие, чем с некоторыми восточными братьями по вере. Другой вопрос, стоит ли это называть экуменическим межконфессиональным диалогом, или же речь идет о партнерстве с общественными реалиями. К сожалению, после собора слова Иисуса «да будут все едины» не все истолковывали одинаково. Иногда попытки построить единство выражались в диалоге как таковом, когда важнее сама беседа, сама встреча, чем единение во Христе Иисусе. Когда мы сравниваем утверждение собора и реальность, мы не можем забывать, что не сам декрет об экуменизме содержал в себе этот оптимизм, который затем угас, а различные толкования и способы осуществления соборных указаний привели к тому, что мы немного сбились с пути. Соборные указания вовсе не отмечены каким-то оптимизмом, но охарактеризованы глубоким христианским реализмом, ибо, как гласит Unitatis Redintegratio, лишь через католическую Церковь Христову, представляющую собой всеобщее орудие спасения, можно получить всю полноту спасительных средств. Мы верим, что одному лишь собору апостолов, во главе которого стоит Петр, Господь вверил все богатство Нового Завета, чтобы создать на земле единое тело Христово, в которое надлежит полностью включиться всем, кто тем или иным образом уже принадлежит к народу Божию.
1: Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных

0: священных дел, нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути, недалеко от Царства Божия.
1: Христос воскрес! Воистину воскрес!

0: Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 6 октября католическая церковь чтит память святого Бруно Калабрийского, Авве. Бруно родился в немецком городе Кёльне около 1035 года, учился в Парижском университете, был каноником в Кёльне, затем в Реймсе. Оставив мирскую суету, святой Бруно основал возле Гренобля строгий орден картузианцев, посвященный покаянию и молитвам. Официально орден картузианцев был утвержден Папой Римским Иннокентием III в 1133 году. Название ордена происходит от названия первой обители, Великой Шартрезы, на латыни «Картузия». Спустя некоторое время святой Бруно основал второй монастырь своего ордена в Латор в Калабрии, где и умер 6 октября 1101 года. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Яна Ворслава. Он служил в Бобруйске, Вологде, Пскове и Луге. Подвергался арестам в 1919 и 1930 годах. Был в тюрьме в Ленинграде, также в ссылке в Омске. Арестован в Луге в сентябре 1937 года, расстрелян 6 октября 1937 года под Ленинградом. «Соделай меня совершенным в любви, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV принял на аудиенции небольшую делегацию от двух ватиканских объединений – Ассоциации ватиканских сотрудников мирян и Ассоциации женщины в Ватикане. Приветствуя представителей этих организаций, которых объединяет работа в учреждениях Римской Курии и Государства Града Ватикан, Святейший Отец адресовал им речь, сосредоточенную на теме труда. Перед лицом сегодняшних вызовов, брошенных миру труда, в особенности развитием искусственного интеллекта, становится как никогда безотлагательным не утрачивать внимания к незаменимому главенству человеческой личности и неотчуждаемому достоинству труда. Сославшись на своих предшественников, папа напомнил о двух основополагающих ценностях работы в учреждениях, связанных с апостольским престолом. Это община и единство. Святой Папа Иоанн Павел II в свое время уточнил, что ассоциации сотрудников не соответствуют социальной доктрине Церкви, когда они соскальзывают на почву конфликтности и борьбы. Чтобы этого не случилось, следует всегда выбирать путь диалога. В самом уставе Ассоциации ватиканских сотрудников мирян она определяется как структура диалога ее членов с отделом труда апостольского престола. Переходя к женщинам в Ватикане, папа отметил, что это объединение, которому в этом году исполняется 10 лет, может содействовать развитию в наших коллективах стиля сотрудничества, взаимного внимания, внимания к сложным ситуациям. Присутствие женщин – это богатство, которое нужно еще больше признавать и ценить. Помимо особой чуткости к людям и к отношениям, они привносят совокупность человеческих, профессиональных и интеллектуальных талантов, присущих женскому опыту и мышлению. Их компетентность, способность к распознаванию, креативность и конкретность улучшают жизнь учреждений и помогают расширить взгляд на реальность и на проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Завершая встречу, папа сказал, что этот путь мы будем проходить вместе, созидая такую трудовую общину, где людей не используют и не подсиживают, где все друг другу помогают, признают ценность и компетентность каждого, так, чтобы не было неудовлетворенности и обид. приехали издалека, но здесь вы у себя дома». Так папа Лев XIV приветствовал группу священников и монашествующих из Кореи, принимая их на аудиенции в 25-летний юбилей папской корейской коллегии в Риме. Поблагодарив общину коллегии за служение церкви в Корее и во всем мире, Святейший Отец отметил уникальность истории корейского католичества. В Корее вера зародилась спонтанно и развивалась также через искренние искания людей, которые познакомились с христианскими текстами и пожелали больше узнать об Иисусе Христе. Из этого поиска родилось желание принять крещение, а из крещения родилась община, напоминавшая первоначальную церковь. «Эта история, — продолжил папа, — побуждает нас хранить память и надежду. Церковь в Корее выросла на свидетельстве мучеников, чья надежда не зависела от благоприятных обстоятельств, но проистекала из уверенности, что Христос уже победил. Хранить память о мучениках означает, что их вера живет в нашем выборе, в служении, в прощении и в самоотдаче. Святейший Отец привел в пример слугу Божьего Фому Чхве Ян Опа, второго священника в истории Кореи, которого церковь вспоминает как мученика седьмого пота. 11 лет он неустанно нес Слово Божие и таинство в далекие и труднодоступные районы Кореи, и его свидетельство напоминает нам о существовании мученичества как тех, кто отдает жизнь в какой-то определенный момент, так и тех, кто делает это незаметно, отдавая свою жизнь день за днем. Папа коснулся болезненной для Кореи темы разделения полуострова и попросил священнослужителей, монахинь и монахов всегда быть людьми примирения. Давайте продолжать трудиться и молиться, дабы открылись новые пути встречи, и Евангелие мира можно было свободно провозглашать во всех землях Корейского полуострова и во всем мире. В конце аудиенции папа верил корейских пресвитеров и монашествующих, многие из которых задействованы в подготовке Всемирного дня молодежи в Сеуле, непорочной Деве, небесной покровительнице Кореи. Прошу о заступничестве святого Андрея Ким Тэгона и святого Павла Чонга, всех святых и блаженных корейских мучеников, дабы они сопровождали вас и соделали хранителями памяти, свидетелями надежды и ремесленниками мира». В составе комитета, который определит лауреата или лауреатов премии Заеда за человеческое братство 27 года, впервые представлены Италия, Ирак, Ливан и Казахстан. В него вошли кардинал Джанфранко Равази, до 22 года возглавлявший Папский совет по культуре, экс-президент Португалии Марсело Ребелло де Соуза, Верховный комиссар ООН по делам беженцев и бывший президент Ирака Бархам Салех, первая леди Ливана Нихмат Аун и бывший председатель Сената парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев. Премия «Заед» была учреждена после встречи в Абу-Даби в 2019 году Папы Франциска и Верховного имама Каирского университета Аль-Асхар Ахмада Аль-Таиба. Во время встречи они подписали документ «Человеческое братство для мира во всем мире и для совместного жительства». Независимая международная премия, учрежденная в честь основателя Объединенных Арабских Эмиратов шейха Заеда бин Султана Аль-Нахаяна, ежегодно присуждается людям и организациям, которые в разных странах мира способствуют укреплению человеческого братства, солидарности и мирного сосуществования. Размер денежного вознаграждения составляет 1 миллион долларов США. Кандидатуры на участие в 8-й по счету премии принимаются до 31 октября через официальный сайт премии.
1: Дон Фабио Розини. катехизические наставления.
4: Уважаемые слушатели, мы продолжаем размышлять над книгой «Бытия» с отцом Фабио Рузини. От первых шагов Адама и Евы через драму Каина и смену поколений перед нами открывается повествование, где вопрос о зле становится вопросом о судьбе всего творения. Сюжет о потопе и Ное предлагает нам не древнее сказание, а историю, в которой можно узнать собственный опыт. В шестой главе книги «Бытия» мы встречаем драматичные строки: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и раскаялся Господь, и воскорбел в сердце своем». Неужели Бог может раскаяться? Эти слова смущают, если читать их как буквальное описание божественной природы. Писание говорит с нами доступным, живым языком человеческих переживаний. Оно сложено не для академических дискуссий, а для того, чтобы его слушали в литургии, рассказывали детям, воспринимали сердцем. Текст дает чувствовать боль, которую причиняет Богу разрушение его замысла, когда внутренний мир человека пропитывается злом. Рузини указывает на человеческий соблазн, когда все рушится, возникает желание стереть все до основания, аннулировать историю. Но в тексте появляется спасительное слово, на котором держится надежда Писания. Ной же обрел благодать в очах Господа. Бог видит глубину падения, но его взгляд не останавливается на зле. Среди хаоса он находит человека с открытым сердцем. О Ное Писание говорит теми же словами, что о Енохе. Ной был человек праведный, Ной ходил перед Богом. Быть праведным и ходить перед Богом – это становится для Ноя внутренней крепостью, чтобы не раствориться в хаосе и зле. Само имя Ной означает утешение и покой. Библейский взгляд на историю трезв, он обнажает реальность греха во всей его неприглядности, показывая, как далеко человек может уйти от своего призвания. Зло есть, его много, но оно не всемогуще, оно не способно поглотить Божий замысел о творении. Сам библейский текст направляет наше внимание иначе. Мы привыкли называть эту главу «Историей потопа», но Писание открывает ее словами «Вот житие Ноя». Для Библии это прежде всего история человека, а не катастрофы, не рассказ о торжестве гибели, а свидетельство о праведнике, сквозь которого пробивается свет будущего. Перед каждым из нас встает вопрос: – если прежнее состояние вещей не уберечь, что именно должно быть спасено и как это сделать? Для ответа Рузини предлагает отказаться от взгляда на потоп как на акт уничтожения или месть Творца. В Библии потоп – это не месть Творца, а явление духовной реальности. Когда зла становится слишком много, созданная человеком среда перестает вмещать жизнь. Рузини приводит бытовую метафору, обращаясь к синдрому патологического накопительства. Все знают истории о людях, годами заполняющих дома старыми вещами. Постепенно хлам затапливает все пространство, перекрывает свет и воздух, но человек, задыхаясь, продолжает судорожно держаться за каждую вещь. Мы часто поддаемся иллюзии, будто с грехом можно договориться, но история потопа обнажает этот самообман. Измены, ложь, разрушительные страсти невозможно постепенно исправить. Можно лишь разорвать с ними связь навсегда и без возврата. Радикальное очищение не терпит компромиссов. Нельзя исцелить раненый союз, если сердце продолжает жить на два мира. Нельзя освободиться от разрушительной зависимости, если тайком искать с ней встречи. Немыслимо вылечить душу от гнева и обиды, если продолжать смаковать их в тишине. В этом и заключается тайна потопа. Его смысл не в гибели человека, а в расторжении его союза со грехом. Бог смывает не свое творение, а ту искаженную форму жизни, за которую мы судорожно цепляемся вопреки его замыслу. Чтобы спасти зерно праведности, нужно войти в ковчег. В ветхозаветном оригинале слово «ковчег» звучит как «тева». Это особое вместилище спасения, у которого нет ни весел, ни руля. В него нельзя взять все подряд. Ковчег требует бескомпромиссного выбора – оставить лишнее снаружи и взять внутрь лишь то, что имеет подлинную ценность перед Богом – саму жизнь, верность и завет. Описывая устройство ковчега, Священное Писание останавливается на конкретных деталях его строения. Каждая его черта, каждый материал – это не просто чертеж судна, а символический образ нашего духовного укрытия. Начинается это строительство с выбора материала. Бог повелевает Ною брать дерево гофер, ровную прямослойную древесину, отличающуюся особой прочностью. За этим выбором сразу стоит важнейшее условие. Спасение требует прямоты и честности. Спасительное пространство ковчега невозможно сложить из кривых поступков, из лукавства, двойных стандартов или попыток обойти правду. Любая кривизна, заложенная в это здание, станет его уязвимым местом. Выстоять в испытаниях способно лишь то, что созидалось прямо и на совесть. Вслед за выбором древесины Бог дает указание.

0: едино, превращая их в монолитный корпус. Внутреннее и внешнее покрытие, потому что настоящее спасительное пространство не терпит разрывов между тем, что скрыто в глубине, и тем, что явлено миру. Там, где сохраняется эта неразрывная связь, хаос бессилен. Наконец, в самом факте этого строительства кроется глубокий пророческий парадокс. Ной строит огромный корабль на суше, вдали от моря, когда ничто вокруг не предвещает катастрофы. Ковчег созидается не в разгар шторма, а в дни абсолютной тишины. Системы безопасности не монтируют во время пожара, и корабль не строят посреди наводнения. Духовная опора, верность и крепость союза выстраиваются задолго до того, как придет испытание. Тот, кто созидает свой ковчег сегодня, в тишине обыденного дня и в верности малому, обретает укрытие, способное провести его сквозь любые воды к обновленному творению и Божьему завету.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 6 октября католическая церковь чтит память святого Бруно Калабрийского, Авве. Бруно родился в немецком городе Кёльне около 1035 года, учился в Парижском университете, был каноником в Кёльне, затем в Реймсе. Оставив мирскую суету, святой Бруно основал возле Гренобля строгий орден картузианцев, посвященный покаянию и молитвам. Официально орден картузианцев был утвержден Папой Римским Иннокентием III в 1133 году. Название ордена происходит от названия первой обители – Великой Шартрезы, на латыни – Картузия. Спустя некоторое время святой Бруно основал второй монастырь своего ордена в Латор в Калабрии, где и умер 6 октября 1101 года. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Яна Ворслава. Он служил в Бобруйске, Вологде, Пскове и Луге. Подвергался арестам в 1919 и 1930 годах. Был в тюрьме в Ленинграде, также в ссылке в Омске. Арестован в Луге в сентябре 1937 года, расстрелян 6 октября 1937 года под Ленинградом. «Соделай меня совершенным в любви, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV принял на аудиенции небольшую делегацию от двух ватиканских объединений – Ассоциации ватиканских сотрудников мирян и Ассоциации женщины в Ватикане. Приветствуя представителей этих организаций, которых объединяет работа в учреждениях Римской Курии и Государства Града Ватикан, Святейший Отец адресовал им речь, сосредоточенную на теме труда. Перед лицом сегодняшних вызовов, брошенных миру труда, в особенности развитием искусственного интеллекта, становится как никогда безотлагательным не утрачивать внимание к незаменимому главенству человеческой личности и неотчуждаемому достоинству труда. Сославшись на своих предшественников, папа напомнил о двух основополагающих ценностях работы в учреждениях, связанных с апостольским престолом. Это община и единство. Святой Папа Иоанн Павел II в свое время уточнил, что ассоциации сотрудников не соответствуют социальной доктрине Церкви, когда они соскальзывают на почву конфликтности и борьбы. Чтобы этого не случилось, следует всегда выбирать путь диалога. В самом уставе Ассоциации ватиканских сотрудников мирян она определяется как структура диалога ее членов с отделом труда апостольского престола. Переходя к женщинам в Ватикане, папа отметил, что это объединение, которому в этом году исполняется 10 лет, может содействовать развитию в наших коллективах стиля сотрудничества, взаимного внимания, внимания к сложным ситуациям. Присутствие женщин – это богатство, которое нужно еще больше признавать и ценить. Помимо особой чуткости к людям и к отношениям, они привносят совокупность человеческих, профессиональных и интеллектуальных талантов, присущих женскому опыту и мышлению. Их компетентность, способность к распознаванию, креативность и конкретность улучшают жизнь учреждений и помогают расширить взгляд на реальность и на проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Завершая встречу, папа сказал, что этот путь мы будем проходить вместе, созидая такую трудовую общину, где людей не используют и не подсиживают, где все друг другу помогают, признают ценность и компетентность каждого, так, чтобы не было неудовлетворенности и обид. вы приехали издалека, но здесь вы у себя дома. Так папа Лев XIV приветствовал группу священников и монашествующих из Кореи, принимая их на аудиенции в 25-летний юбилей папской корейской коллегии в Риме. Поблагодарив общину коллегии за служение церкви в Корее и во всем мире, Святейший Отец отметил уникальность истории корейского католичества. В Корее вера зародилась спонтанно и развивалась также через искренние искания людей, которые познакомились с христианскими текстами и пожелали больше узнать об Иисусе Христе. Из этого поиска родилось желание принять крещение, а из крещения родилась община, напоминавшая первоначальную церковь. Эта история, продолжил папа, побуждает нас хранить память и надежду. Церковь в Корее выросла на свидетельстве мучеников, чья надежда не зависела от благоприятных обстоятельств, но проистекала из уверенности, что Христос уже победил. Хранить память о мучениках означает, что их вера живет в нашем выборе, в служении, в прощении и в самоотдаче. Святейший Отец привел в пример слугу Божьего Фому Чхве Ян Опа, второго священника в истории Кореи, которого церковь вспоминает как мученика седьмого пота. 11 лет он неустанно нес Слово Божие и таинство в далекие и труднодоступные районы Кореи, и его свидетельство напоминает нам о существовании мученичества как тех, кто отдает жизнь в какой-то определенный момент, так и тех, кто делает это незаметно, отдавая свою жизнь день за днем. Папа коснулся болезненной для Кореи темы разделения полуострова и попросил священнослужителей, монахинь и монахов всегда быть людьми примирения. Давайте продолжать трудиться и молиться, дабы открылись новые пути встречи, и Евангелие мира можно было свободно провозглашать во всех землях Корейского полуострова и во всем мире. В конце аудиенции папа верил корейских пресвитеров и монашествующих, многие из которых задействованы в подготовке Всемирного дня молодежи в Сеуле, непорочной Деве, небесной покровительнице Кореи. Прошу о заступничестве святого Андрея Ким Тэгона и святого Павла Чонга, всех святых и блаженных корейских мучеников, дабы они сопровождали вас и соделали хранителями памяти, свидетелями надежды и ремесленниками мира. В составе комитета, который определит лауреата или лауреатов премии Заеда за человеческое братство 27 года, впервые представлены Италия, Ирак, Ливан и Казахстан. В него вошли кардинал Джанфранко Равази, до 22 года возглавлявший Папский совет по культуре, экс-президент Португалии Марсело Ребело де Соуза, Верховный комиссар ООН по делам беженцев и бывший президент Ирака Бархам Салех, первая леди Ливана Нихмат Аун и бывший председатель Сената парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев. Премия «Заед» была учреждена после встречи в Абу-Даби в 19 году Папы Франциска и Верховного имама Каирского университета Аль-Асхар Ахмада Аль-Таиба. Во время встречи они подписали документ «Человеческое братство для мира во всем мире и для совместного жительства». Независимая международная премия, учрежденная в честь основателя Объединенных Арабских Эмиратов шейха Заеда бин Султана Аль-Нахаяна, ежегодно присуждается людям и организациям, которые в разных странах мира способствуют укреплению человеческого братства, солидарности и мирного сосуществования. Размер денежного вознаграждения составляет 1 миллион долларов США. Кандидатуры на участие в 8-й по счету премии принимаются до 31 октября через официальный сайт премии.
1: Дон Фабио Розини, катехизические наставления.
4: Уважаемые слушатели, мы продолжаем размышлять над книгой «Бытия» с отцом Фабио Рузини. От первых шагов Адама и Евы через драму Каина и смену поколений перед нами открывается повествование, где вопрос о зле становится вопросом о судьбе всего творения. Сюжет о потопе и Ное предлагает нам не древнее сказание, а историю, в которой можно узнать собственный опыт. В шестой главе книги «Бытия» мы встречаем драматичные строки: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и раскаялся Господь, и воскорбел в сердце своем». Неужели Бог может раскаяться? Эти слова смущают, если читать их как буквальное описание божественной природы. Писание говорит с нами доступным, живым языком человеческих переживаний. Оно сложено не для академических дискуссий, а для того, чтобы его слушали в литургии, рассказывали детям, воспринимали сердцем. Текст дает чувствовать боль, которую причиняет Богу разрушение его замысла, когда внутренний мир человека пропитывается злом. Рузини указывает на человеческий соблазн, когда все рушится, возникает желание стереть все до основания, аннулировать историю. Но в тексте появляется спасительное слово, на котором держится надежда Писания. «Ной же обрел благодать в очах Господа». Бог видит глубину падения, но его взгляд не останавливается на зле. Среди хаоса он находит человека с открытым сердцем. О Ное Писание говорит теми же словами, что о Енохе. Ной был человек праведный, Ной ходил перед Богом. Быть праведным и ходить перед Богом – это становится для Ноя внутренней крепостью, чтобы не раствориться в хаосе и зле. Само имя Ной означает утешение и покой. Библейский взгляд на историю трезв, он обнажает реальность греха во всей его неприглядности, показывая, как далеко человек может уйти от своего призвания. Зло есть, его много, но оно не всемогуще. Оно не способно поглотить Божий замысел о творении. Сам библейский текст направляет наше внимание иначе. Мы привыкли называть эту главу «Историей потопа», но Писание открывает ее словами «Вот житие Ноя». Для Библии это прежде всего история человека, а не катастрофы, не рассказ о торжестве гибели, а свидетельство о праведнике, сквозь которого пробивается свет будущего. Перед каждым из нас встает вопрос: если прежнее состояние вещей не уберечь, что именно должно быть спасено и как это сделать? Для ответа Рузини предлагает отказаться от взгляда на потоп как на акт уничтожения или месть Творца. В Библии потоп – это не месть Творца, а явление духовной реальности. Когда зла становится слишком много, созданная человеком среда перестает вмещать жизнь. Рузини приводит бытовую метафору, обращаясь к синдрому патологического накопительства. Все знают истории о людях, годами заполняющих дома старыми вещами. Постепенно хлам затапливает все пространство, перекрывает свет и воздух, но человек, задыхаясь, продолжает судорожно держаться за каждую вещь. Мы часто поддаемся иллюзии, будто с грехом можно договориться, но история потопа обнажает этот самообман. Измены, ложь, разрушительные страсти невозможно постепенно исправить, можно лишь разорвать с ними связь навсегда и без возврата. Радикальное очищение не терпит компромиссов. Нельзя исцелить раненый союз, если сердце продолжает жить на два мира. Нельзя освободиться от разрушительной зависимости, если тайком искать с ней встречи. Немыслимо вылечить душу от гнева и обиды, если продолжать смаковать их в тишине. В этом и заключается тайна потопа. Его смысл не в гибели человека, а в расторжении его союза со грехом. Бог смывает не свое творение, а ту искаженную форму жизни, за которую мы судорожно цепляемся вопреки его замыслу. Чтобы спасти зерно праведности, нужно войти в ковчег. В ветхозаветном оригинале слово «ковчег» звучит как «тева». Это особое вместилище спасения, у которого нет ни весел, ни руля. В него нельзя взять все подряд. Ковчег требует бескомпромиссного выбора – оставить лишнее снаружи и взять внутрь лишь то, что имеет подлинную ценность перед Богом – саму жизнь, верность и завет. Описывая устройство ковчега, Священное Писание останавливается на конкретных деталях его строения. Каждая его черта, каждый материал – это не просто чертеж судна, а символический образ нашего духовного укрытия. Начинается это строительство с выбора материала. Бог повелевает Ною брать дерево гофер, ровную прямослойную древесину, отличающуюся особой прочностью. За этим выбором сразу стоит важнейшее условие. Спасение требует прямоты и честности. Спасительное пространство ковчега невозможно сложить из кривых поступков, из лукавства, двойных стандартов или попыток обойти правду. Любая кривизна, заложенная в это здание, станет его уязвимым местом. Выстоять в испытаниях способно лишь то, что созидалось прямо и на совесть. Вслед за выбором древесины Бог дает указание «отделение сделай в ковчеге». Примечательно, что в самом древнем тексте это слово означает буквально «гнезда». Спасительное судно оказывается не унылым холодным отсеком или складом для выживающих, а кораблем, состоящим из гнезд, где обитают пары и где бережется будущее творение. Это раскрывает саму суть жизни. От духовного омертвения человека защищает только то, что дарует жизнь другим. «Осмоли его смолою внутри и снаружи», — повелевает Господь. Смола — это то, что связывает отдельные части воедино, превращая их в монолитный корпус. Внутреннее и внешнее покрытие, потому что настоящее спасительное пространство не терпит разрывов между тем, что скрыто в глубине, и тем, что явлено миру. Там, где сохраняется эта неразрывная связь, хаос бессилен. Наконец, в самом факте этого строительства кроется глубокий пророческий парадокс. Ной строит огромный корабль на суше, вдали от моря, когда ничто вокруг не предвещает катастрофы. Ковчег созидается не в разгар шторма, а в дни абсолютной тишины. Системы безопасности не монтируют во время пожара, и корабль не строят посреди наводнения. Духовная опора, верность и крепость союза выстраиваются задолго до того, как придет испытание. Тот, кто созидает свой ковчег сегодня, в тишине обыденного дня и в верности малому, обретает укрытие, способное провести его сквозь любые воды к обновленному творению и Божьему завету.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 6 октября католическая церковь чтит память святого Бруно Калабрийского, Авве. Бруно родился в немецком городе Кёльне около 1035 года, учился в Парижском университете, был каноником в Кёльне, затем в Реймсе. Оставив мирскую суету, святой Бруно основал возле Гренобля строгий орден картузианцев, посвященный покаянию и молитвам. Официально орден картузианцев был утвержден Папой Римским Иннокентием III в 1133 году. Название ордена происходит от названия первой обители, Великой Шартрезы, на латыни «Картузия». Спустя некоторое время святой Бруно основал второй монастырь своего ордена в Латор в Калабрии, где и умер 6 октября 1101 года. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Яна Ворслава. Он служил в Бобруйске, Вологде, Пскове и Луге. Подвергался арестам в 1919 и 1930 годах. Был в тюрьме в Ленинграде, также в ссылке в Омске. Арестован в Луге в сентябре 1937 года, расстрелян 6 октября 1937 года под Ленинградом. «Соделай меня совершенным в любви, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV принял на аудиенции небольшую делегацию от двух ватиканских объединений – Ассоциации ватиканских сотрудников мирян и Ассоциации женщины в Ватикане. Приветствуя представителей этих организаций, которых объединяет работа в учреждениях Римской Курии и Государства Града Ватикан, Святейший Отец адресовал им речь, сосредоточенную на теме труда. Перед лицом сегодняшних вызовов, брошенных миру труда, в особенности развитием искусственного интеллекта, становится как никогда безотлагательным не утрачивать внимания к незаменимому главенству человеческой личности и неотчуждаемому достоинству труда. Сославшись на своих предшественников, папа напомнил о двух основополагающих ценностях работы в учреждениях, связанных с апостольским престолом. Это община и единство. Святой Папа Иоанн Павел II в свое время уточнил, что ассоциации сотрудников не соответствуют социальной доктрине Церкви, когда они соскальзывают на почву конфликтности и борьбы. Чтобы этого не случилось, следует всегда выбирать путь диалога. В самом уставе Ассоциации ватиканских сотрудников мирян она определяется как структура диалога ее членов с отделом труда апостольского престола. Переходя к женщинам в Ватикане, папа отметил, что это объединение, которому в этом году исполняется 10 лет, может содействовать развитию в наших коллективах стиля сотрудничества, взаимного внимания, внимание к сложным ситуациям. Присутствие женщин – это богатство, которое нужно еще больше признавать и ценить. Помимо особой чуткости к людям и к отношениям, они привносят совокупность человеческих, профессиональных и интеллектуальных талантов, присущих женскому опыту и мышлению. Их компетентность, способность к распознаванию, креативность и конкретность улучшают жизнь учреждений и помогают расширить взгляд на реальность и на проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Завершая встречу, папа сказал, что этот путь мы будем проходить вместе, созидая такую трудовую общину, где людей не используют и не подсиживают, где все друг другу помогают, признают ценность и компетентность каждого, так, чтобы не было неудовлетворенности и обид. Вы приехали издалека, но здесь вы у себя дома. Так папа Лев XIV приветствовал группу священников и монашествующих из Кореи, принимая их на аудиенции в 25-летний юбилей папской корейской коллегии в Риме. Поблагодарив общину коллегии за служение церкви в Корее и во всем мире, Святейший Отец отметил уникальность истории корейского католичества. В Корее вера зародилась спонтанно и развивалась также через искренние искания людей, которые познакомились с христианскими текстами и пожелали больше узнать об Иисусе Христе. Из этого поиска родилось желание принять крещение, а из крещения родилась община, напоминавшая первоначальную церковь. Эта история, продолжил папа, побуждает нас хранить память и надежду. Церковь в Корее выросла на свидетельстве мучеников, чья надежда не зависела от благоприятных обстоятельств, но проистекала из уверенности, что Христос уже победил. Хранить память о мучениках означает, что их вера живет в нашем выборе, в служении, в прощении и в самоотдаче. Святейший Отец привел в пример слугу Божьего Фому Чхве-Ян-Опа, второго священника в истории Кореи, которого церковь вспоминает как мученика седьмого пота. 11 лет он неустанно нес Слово Божие и таинство в далекие и труднодоступные районы Кореи, и его свидетельство напоминает нам о существовании мученичества как тех, кто отдает жизнь в какой-то определенный момент, так и тех, кто делает это незаметно, отдавая свою жизнь день за днем. Папа коснулся болезненной для Кореи темы разделения полуострова и попросил священнослужителей, монахинь и монахов всегда быть людьми примирения. Давайте продолжать трудиться и молиться, дабы открылись новые пути встречи, и Евангелие мира можно было свободно провозглашать во всех землях Корейского полуострова и во всем мире. В конце аудиенции папа верил корейских пресвитеров и монашествующих, многие из которых задействованы в подготовке Всемирного дня молодежи в Сеуле, непорочной Деве, небесной покровительнице Кореи. Прошу о заступничестве святого Андрея Ким Тэгона и святого Павла Чонга, всех святых и блаженных корейских мучеников, дабы они сопровождали вас и соделали хранителями памяти, свидетелями надежды и ремесленниками мира. В составе комитета, который определит лауреата или лауреатов премии Заеда за человеческое братство 27 года, впервые представлены Италия, Ирак, Ливан и Казахстан. В него вошли кардинал Джанфранко Равази, до 22 года возглавлявший Папский совет по культуре, экс-президент Португалии Марсело Ребело де Соуза, Верховный комиссар ООН по делам беженцев и бывший президент Ирака Бархам Салех, первая леди Ливана Нихмат Аун и бывший председатель Сената парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев. Премия «Заед» была учреждена после встречи в Абу-Даби в 2019 году Папы Франциска и Верховного имама Каирского университета Аль-Асхар Ахмада Аль-Таиба. Во время встречи они подписали документ «Человеческое братство для мира во всем мире и для совместного жительства». Независимая международная премия, учрежденная в честь основателя Объединенных Арабских Эмиратов шейха Заеда бин Султана Аль-Нахаяна, ежегодно присуждается людям и организациям, которые в разных странах мира способствуют укреплению человеческого братства, солидарности и мирного сосуществования. Размер денежного вознаграждения составляет 1 миллион долларов США. Кандидатуры на участие в 8-й по счету премии принимаются до 31 октября через официальный сайт премии.
1: Дон Фабио Розини, Катехизические наставления.
4: Уважаемые слушатели, мы продолжаем размышлять над книгой «Бытия» с отцом Фабио Рузини. От первых шагов Адама и Евы через драму Каина и смену поколений перед нами открывается повествование, где вопрос о зле становится вопросом о судьбе всего творения. Сюжет о потопе и Ное предлагает нам не древнее сказание, а историю, в которой можно узнать собственный опыт. В шестой главе книги «Бытия» мы встречаем драматичные строки: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и раскаялся Господь, и воскорбел в сердце своем». Неужели Бог может раскаяться? Эти слова смущают, если читать их как буквальное описание божественной природы. Писание говорит с нами доступным, живым языком человеческих переживаний. Оно сложено не для академических дискуссий, а для того, чтобы его слушали в литургии, рассказывали детям, воспринимали сердцем. Текст дает чувствовать боль, которую причиняет Богу разрушение его замысла, когда внутренний мир человека пропитывается злом. Рузини указывает на человеческий соблазн, когда все рушится, возникает желание стереть все до основания, аннулировать историю. Но в тексте появляется спасительное слово, на котором держится надежда Писания. «Ной же обрел благодать в очах Господа». Бог видит глубину падения, но его взгляд не останавливается на зле. Среди хаоса он находит человека с открытым сердцем. О Ное Писание говорит теми же словами, что о Енохе. Ной был человек праведный, Ной ходил перед Богом. Быть праведным и ходить перед Богом – это становится для Ноя внутренней крепостью, чтобы не раствориться в хаосе и зле. Само имя Ной означает утешение и покой. Библейский взгляд на историю трезв, он обнажает реальность греха во всей его неприглядности, показывая, как далеко человек может уйти от своего призвания. Зло есть, его много, но оно не всемогуще. Оно не способно поглотить Божий замысел о творении. Сам библейский текст направляет наше внимание иначе. Мы привыкли называть эту главу «Историей потопа», но Писание открывает ее словами «Вот житие Ноя». Для Библии это прежде всего история человека, а не катастрофы, не рассказ о торжестве гибели, а свидетельство о праведнике, сквозь которого пробивается свет будущего. Перед каждым из нас встает вопрос: если прежнее состояние вещей не уберечь, что именно должно быть спасено и как это сделать? Для ответа Рузини предлагает отказаться от взгляда на потоп как на акт уничтожения или месть Творца. В Библии потоп – это не месть Творца, а явление духовной реальности. Когда зла становится слишком много, созданная человеком среда перестает вмещать жизнь. Рузини приводит бытовую метафору, обращаясь к синдрому патологического накопительства. Все знают истории о людях, годами заполняющих дома старыми вещами. Постепенно хлам затапливает все пространство, перекрывает свет и воздух, но человек, задыхаясь, продолжает судорожно держаться за каждую вещь. Мы часто поддаемся иллюзии, будто с грехом можно договориться, но история потопа обнажает этот самообман. Измены, ложь, разрушительные страсти невозможно постепенно исправить. Можно лишь разорвать с ними связь навсегда и без возврата. Радикальное очищение не терпит компромиссов. Нельзя исцелить раненый союз, если сердце продолжает жить на два мира. Нельзя освободиться от разрушительной зависимости, если тайком искать с ней встречи. Немыслимо вылечить душу от гнева и обиды, если продолжать смаковать их в тишине. В этом и заключается тайна потопа. Его смысл не в гибели человека, а в расторжении его союза со грехом. Бог смывает не свое творение, а ту искаженную форму жизни, за которую мы судорожно цепляемся вопреки его замыслу. Чтобы спасти зерно праведности, нужно войти в ковчег. В ветхозаветном оригинале слово «ковчег» звучит как «тева». Это особое вместилище спасения, у которого нет ни весел, ни руля. В него нельзя взять все подряд. Ковчег требует бескомпромиссного выбора – оставить лишнее снаружи и взять внутрь лишь то, что имеет подлинную ценность перед Богом – саму жизнь, верность и завет. Описывая устройство ковчега, Священное Писание останавливается на конкретных деталях его строения. Каждая его черта, каждый материал – это не просто чертеж судна, а символический образ нашего духовного укрытия. Начинается это строительство с выбора материала. Бог повелевает Ною брать дерево гофер, ровную прямослойную древесину, отличающуюся особой прочностью. За этим выбором сразу стоит важнейшее условие. Спасение требует прямоты и честности. Спасительное пространство ковчега невозможно сложить из кривых поступков, из лукавства, двойных стандартов или попыток обойти правду. Любая кривизна, заложенная в это здание, станет его уязвимым местом. Выстоять в испытаниях способно лишь то, что созидалось прямо и на совесть. Вслед за выбором древесины Бог дает указание: «Отделение сделай в ковчеге». Примечательно, что в самом древнем тексте это слово означает буквально «гнезда». Спасительное судно оказывается не унылым холодным отсеком или складом для выживающих, а кораблем, состоящим из гнезд, где обитают пары и где бережется будущее творение. Это раскрывает саму суть жизни. От духовного омертвения человека защищает только то, что дарует жизнь другим. «Осмоли его смолою внутри и снаружи», — повелевает Господь. Смола — это то, что связывает отдельные части воедино, превращая их в монолитный корпус. Внутреннее и внешнее покрытие, потому что настоящее спасительное пространство не терпит разрывов между тем, что скрыто в глубине, и тем, что явлено миру. Там, где сохраняется эта неразрывная связь, хаос бессилен. Наконец, в самом факте этого строительства кроется глубокий пророческий парадокс. Ной строит огромный корабль на суше, вдали от моря, когда ничто вокруг не предвещает катастрофы. Ковчег созидается не в разгар шторма, а в дни абсолютной тишины. Системы безопасности не монтируют во время пожара, и корабль не строят посреди наводнения. Духовная опора, верность и крепость союза выстраиваются задолго до того, как придет испытание. Тот, кто созидает свой ковчег сегодня, в тишине обыденного дня и в верности малому, обретает укрытие, способное провести его сквозь любые воды к обновленному творению и Божьему завету.
5: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!